презентации с несыпальным ксихтиком. Мне всехно дойде, jen co budu starší, takže nemá cenu nervovat se hned.